0: Ирватар. Нацы тетэн шугунцун нэпэрт хсаур хиги бана. Нэу сарю юк рангжич Якуб дэнжэгдан. Чэцугл хангжэглан чаби жигкэлдэн жанхун мэнтэн руатан. Лхэпэртэн жигкэлдэн жанхун нацуг нямгэч шэхтэн нгунсэл чэчэрэн руари. Дэла нацы нэпэрт аргба тэнсэлэн зэнэг ибадан. Зэтэк самжиг чэчичи Якуб дэнжэгч нэнка нгунгугдан. Дудамдан. Тэгэчул жи нэдэн шэги бадан. Чэнцу ханжиг жи жанхун ла кагдадан. Тэгэчул. Дэмсэл жи хэгдэн дамбар шэги. Сакэл кэгдэн дэкэг кэг цангми. Чэ юн жи Якуб дэнжиг да ва лагдэр таршин шэ бадан. Ранжи жи Якуб дэнжиг нэвэн ердугн руви чачуих сарвадан. Пэшу сарви гнал сэмбар шэди. Си дэнжиг лан тунчин шэ бэйм цэл нэнг дэнжиг ла ян тунчин шэ бадан. Якуб Нуакунг жи дэнжиг лан тунчин шэ бэйм цэл Ямэн жи дэнжиг лан тунчин шэ ба. Суэджин жи дэнжиг лан тунчин шэ бэйм цэл Суэджин Майн бэй дэнжиг лан ян тунчин шэ ба. Гунпэ жи Надун лан тунчин шэ бэйм цэл Дэнжиг жи Надун лан ян тунчин шэ ба. Рангни жи дэнжиг лан тунчин шэ бэйм цэл Тэмунг дэнжиг лан ян тунчин шэ ба жи гуни. Якуб дэнжиг ян вэй Лэдун кэг дантэг дэбгэй. Мама мэнцугла Якуб дэнжиг гурджи лосуртун хэг чэр дэнни мэн юнчэ Якуб дэнжиг гурджи дэхи чэр джэгэ.
1: Джихкэлла ngорглэшэ бэй тапцулна мама мэнцугча дэхцэр тэгбэй кэмпэн дэн. Джэджир дэнлэн гунпэлэсэмча чэкуг дэн жэва юба дэн. Дэнэ мэрджэч чэгжэр дэн. Чэцугча лэнжэг. Мама мэнча дэрчэл джэ сунгчунгшэ бэй тапцучэг имбэй. Нэпэр дэ ལོག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག ལུག Монгуға мәңжейді шегу намба нацуғ ғтың самыр бәгі бәдің жөмжіг мәбі шығыры цәмбу сүгіні ғтымшчүлін жекіл вацу чөмді зыцы тұңна кінді дұңғықылы жығбі нейсін жынгі. Дәчі челіг мүрні небан дөмпіл шебадың чәтіл мәңцуғыла жаңшуғыны нәтіл шәдір хүнін жәбді. Күнцу дендінде челіг гемку күнгі бі мәціл челіг тәйшчүл бі самлу сымзіл күнгуғы нәдің яңшегі. Хтэмчүлэн жихгэлэв шэгийн жуа ми жарцэй тубтэн нэгмэд дэхтунг адан мэчэ ранглэг дугурэл дэхтунг би. Джэн згэн нэ мэрэг жа хихул жа чэмтэн сунши жатхэ ян би дэнэ мэрэг жа найдун майэн ла чэлэг жа найдун ян майэн бар. Мэрэг кэг мэмэн жа чэжарэ. Нга цэ лортэн дэрмэй жи мэрэг кэг лэшэл ба дан мэнцуг ла ячэ дан дяфтэн жуэлва дан кунцур тэнжэл шэ дэ ཉམ དེ མི རིག ཅེ ཐན རིལ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ལྷང འཇགས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས ཨ་ནི བསར་བི ཡོག ཁ་ཆལ་ལ ངོར གུལ ཤེ པི ཐབ་ཚུལ་ལ ཁ་ནོན རྒྱབ དེ མི རིག ཁག གི ཐན རིལ ཆེན པི དར་ཆ ཐོན བར རང བ དང མི རིག ཁག གི ཐམུང ཐོག ཐན རིལ མ་ཡ ཐུབ ཤེ ནི ཐམུང ཐོག དར་ཇི ཕན ཚོགས ཡོང བའི ཇེ ཇེ ཅིན ཆུང ཤེ པ མི རིག ཐན རིལ སྐོར ཅེ ཅེ ཅག སློབ སུ སམར པེ བ མི རིག ཐན རིལ ཡོང བའི སམལུ མང ཇེ དམ བར དང བ ཚལ གང ཆེ གོ ནི མར ཁག མང ཚོགས ལ ཐན རིལ ཅིབ ཤེ གི ཇར མ ཚན ཚིག དང ཇར མ སེགང ཚིག ཅན ལ ཁུན རྒྱབ དེ སབ ཤིབ ཐ་སམ ཅེ མང ཚོགས དེ ལེ ག མང ཚམ རྒྱབ གི དང གི མར གི སཅི དང ཆེ ལི གི སཅི ཡང དག པར ཧེ ཏོག ཤེ དེ མར གི ཐན རིལ ལ ནོ པ ཅེལ བི ངལ བ དང ཚོས ཇ དེ ཐོག དེ ཐག ཅུལ ཨིན ཚམ ཤེ གི པ དང ང ཁུང ཤེ ནང གི ཇར ལང ཏོབ ཁེ ཅི མར གི ན ཏུན ཅེ དེ ཁ ཐལ དང སམ་ཟལ ཏོར་ལག ཅི ཤེ པི ཤེགུ ལོ་ཐག བཅུ ཅི གང་གུ དང དེལ དོང་དག དུང་གི ཇ་ཁབ ཅེ དེན་ཇག སུང་ཅུང ཤེ ན ནེ་པར དེ ཅེ ཚོག ཤམ ཐན དང ཏན་ལང ཡུང བི ལེ་ག ཡག་པར ཇབ་གི པ དང ཅེ ཚོག ཅེན གབ ངོང་གུ དང དམ་སལ ཤེ པི ལེ་ཏུན ཡག་པར ཇབ་གི ཁང ལམ་ལིག དང ལམ་སུལ སཅི ལེ་ག ཅི ཅེ ཐལ ཅེ ཚོག ཅེན གབ ངོང་གུ དང དམ་སལ ཤེ པི ལེ་ཏུན ལ གੰਦལ ཧར་ཐག དུང་གི གོང་ཕེ ཅེ ཡོང་ཆབ རང་ཅན དང ཐན་ཇུར རང་ཅན རྒྱན་ཐལ རང་ཅན ཅི ཆེར ཏུང་ ཨ དང མང་ཚུང གན་སུང དང ལག་ཅི ཅེ ལེ་གར ཁུན་ན་ཡབ་ཏེ ཇུང་ཚ་ཉན་ནི 这次的政改文文国等用车协议这次的政用政等用文的跟的等门门的盘地切的东西的国总差等这个的三十的说根据勤奋建制外腾居的协议切的东西把等公配的政治的合理文化等政用文门门用族来盘比谁生家入协议 蒙族的城镇开垦甘肃协比这个水等蓝素的提升作案等短缺的协议把等这次的单论跟年科的存合协比蓝素的提升的作案等短缺的协议了开垦的随着文国等用的东西这么得了家可不中我的时候用的跟的协议蒙族的城镇开垦松松安利特巴协议这次的建改瓦里克拉恰村呢 蒙族的内置些的家政局过程等家政局套皮托呢特殊些等级给把等蹲得个怎么呢吃不了等把等蹲得个来拆呢吃不出了哇那蹲特殊些呢吃不出吧俺来瓦菜呢吃不了等把几节可以一个不是个吃个不的跟得东西年看那把公的层面年把呢习近平个解释了中立国人为不能被可个说不定把的
2: རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་དེན་ཅིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷང་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་དང་དེ་ཤེས་གི་ཤེས་པ་དེ་ཡིན་ཤུ་ནི་ཅི་ཕན་དང་ཅིག་དང་ལེན་ཁལ་སན་ཅི་དམ་སར་ལང་ཁ་ཤེས་པའི་ཚན་པའི་ནང་ཞིག་ཡོད་ཡིན་

0: Dima, Rima Juya, who tickets get the jitter?
1: Serum Tamosi, Omoduna Maru in Numerka, Olumer Tesukunenda in the Re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum. Olumer Charti in Dumersum.
0: Ya, Tanu Titusonere. Dima, Rima Yun Juri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nudu Lamp Menoga, Sunas Hunamari. Nudu Lamp. Денжик жирца инэри.
2: Жимжила дилим хсасуншил. Денжик хийша симсазун.
3: Ачум тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгып жапа пови денча ин.
5: Де ядо воли гаржа ин.
6: Жумбо чончонто

ᱪᱮ ᱭᱩᱝᱩ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱠ ᱞᱤᱠᱨ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟᱣᱩ ᱜᱟ ᱜᱩᱱ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱪᱟᱢ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱥᱜᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟᱭᱛᱤᱠ ᱠᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱱᱟᱭᱛᱤᱠ ᱪᱮᱱᱪ ᱜᱤᱱᱞ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱜᱤᱱᱞ ᱠᱷᱟᱣᱤ ᱠᱷᱚᱱᱥᱟᱥ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤ ᱠᱤᱥᱤ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟᱭᱠ ᱜᱩᱱᱮ ᱡᱤᱜᱡᱤᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱪᱨ ᱱᱟᱱᱫ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱛᱟᱛᱤᱠᱤ ᱠᱚᱞᱚᱠ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱥᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱥᱚᱵᱟᱡᱤ ᱟᱨᱤᱜᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱠᱟᱨᱚᱠ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱥᱚᱵᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱦᱚᱢᱤ ᱛᱤᱠᱵᱨᱟ ᱥᱛᱩᱨ ᱥᱩᱝᱩᱭ ᱛᱤᱠᱵ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱥᱤ ᱛᱤᱠᱵᱟᱡᱤ ᱛᱤᱨᱢ ᱥᱢᱟ ᱜᱟᱨᱚᱠ ᱥᱟᱨᱞᱚᱢ ᱢᱤᱯᱤ ᱱᱟᱭᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱧᱤᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱩᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱢᱚᱡᱤᱱ ᱠᱚᱠ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝᱜ ᱛᱟ ᱧᱮᱨᱥᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱱᱤᱛᱥᱜᱨ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟᱠᱟᱱ ᱜᱤᱪᱷᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱤᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱫᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱢᱚᱡᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱩᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱢᱟᱛᱩᱭᱟᱝ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚ ᱟᱝᱟ ᱣᱟᱨᱜ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱭᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱚᱞᱢ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟᱭᱛᱤᱜ ᱛᱮ ᱱᱤᱞ ᱥᱩᱝᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱱᱟᱯᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱪᱷᱩᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤᱜ ᱢᱟᱯᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱥᱤᱜᱱᱛᱷᱱᱟ ᱱᱤᱭᱩᱨᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱪᱤᱱ ᱴᱷᱤᱜ ᱡᱤᱥᱟ ᱛᱟᱠᱨᱜᱮ ᱢᱚᱝᱚᱱᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱯᱟ ᱞᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱦᱟᱵᱫᱤᱞ ᱡᱤᱜᱯᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱜᱚᱞᱢ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝᱤ ᱠᱷᱟᱣᱟᱠ ᱱᱟᱝ ᱟᱱᱫᱚᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱤᱜ ᱛᱟᱠᱨᱜᱮ ᱡᱮᱥᱪᱤᱵ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝᱤ ᱜᱚᱜᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱜᱩᱞ ᱦᱟᱣᱤ ᱢᱤ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱡᱱᱟ ᱡᱮᱝᱜᱟᱵ ᱥᱤᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮᱢᱟ ᱛᱷᱚ ᱵᱤᱜᱞᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱢᱩᱥᱜᱨ ᱥᱚ ᱠᱷᱟᱣᱤ ᱡᱤᱞᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱥᱟᱠ ᱠᱤ ᱛᱟᱭᱠᱨ ᱜᱚ ᱜᱚᱜᱚᱱ ᱦᱟᱱᱪᱷᱱᱤ ᱥᱚᱵᱤ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱪᱩᱜ ᱡᱤᱵᱤ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱠᱚᱪᱷᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱤ ᱨᱟᱜ ᱛᱷᱤ ᱱᱩ ᱫᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱭᱟᱝ ᱣᱟᱨᱛᱷ ᱧᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱛᱷᱩᱝᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱚᱨᱥᱮ ᱪᱤᱝ ᱫᱮᱛᱤ ᱛᱟᱱᱥᱩ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱠᱤ ᱵᱟᱠᱷᱪᱩᱜ ᱡᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱜᱟᱡ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱢᱚᱭᱝ ᱥᱟᱵᱤ ᱱᱤᱞ ᱯᱚᱯᱤ ᱱᱟᱯᱨ ᱱᱟᱢᱩᱱᱤ ᱥᱛᱟᱠᱥᱩᱴᱟ ᱞᱚᱜᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱯᱨ ᱥᱚᱵ ᱛᱷᱩᱨ ᱠᱨᱜ ᱥᱤᱨᱢ ᱩᱱᱛᱚᱜ ᱱᱚ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱧᱤᱱ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱫᱞᱮ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱛᱤᱪᱩᱱᱤ ᱵᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱨᱞᱩᱝ ᱜ ᱱᱤᱞ ᱡᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱥᱚᱵ ᱛᱷᱩᱨ ᱥᱤᱨᱢ ᱩᱱᱡᱤ ᱜ ᱧᱤᱱ ᱪᱟᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱞᱚᱜᱫᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤ ᱱᱤᱞ ᱱᱮᱱᱫᱮᱱᱤᱱᱟ ᱦᱚᱝᱜᱩᱠ ᱥᱮᱯᱨ ᱪᱤᱡᱤᱝ ᱤᱥᱮᱛᱟᱵ ᱪᱷᱟᱥᱜᱨᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱞᱝ ᱜᱩᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱪᱮᱱᱞᱟ ᱥᱟᱢᱱᱩᱱ ᱜᱩᱢᱦᱱ ᱡᱮᱭᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱱᱟᱝᱜᱩᱠ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱮᱢ ᱛᱚᱦᱛᱩᱝᱠᱩ ᱱᱮᱛᱤᱝ ᱜᱤᱭᱚ ᱱᱩᱜ ᱛᱤᱠᱟᱯᱛᱤᱨ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱜᱚᱢᱵᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱠᱨᱜᱮ ᱠᱷᱟᱛᱢ ᱡᱤᱜᱡᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱣᱟᱥ ᱪᱟᱝᱢᱟᱭᱤ ᱪᱮᱡᱩ ᱥᱟᱝᱴᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱥᱟᱱᱤᱨᱟ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱥᱚᱥᱟ ᱡᱩᱢᱱᱤᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱟᱭᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱨᱟᱝᱥᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱚᱝ ᱪᱮᱵᱤ ᱞᱚᱪᱞ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱷᱱᱤ ᱱᱟᱭᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱤᱱ ᱥᱚᱥᱤ ᱥᱠᱟᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱥᱞᱩᱝ ᱨᱟ ᱡᱤᱱᱛᱷᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱪᱞ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱵᱛᱩᱨ ᱠᱟᱯᱥᱤᱱ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱠᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱟᱥᱚᱝᱣᱤ ᱱᱟᱯᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱩᱱᱫᱞ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱡᱚᱝ ᱭᱮᱞᱣᱟᱱ ᱡᱤᱣᱟᱛᱟᱱ ᱭᱮᱞᱣᱟᱱ ᱡᱤᱣᱟᱛᱟᱱ ᱟᱥᱠᱮᱞᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱤᱜᱞᱩᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱠᱟᱢᱞᱟ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱱᱮᱛᱨ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱞᱤᱡᱤᱱ ᱥᱟᱵᱤ ᱱᱮᱞ ᱥᱩᱝᱣᱤ ᱱᱟᱯᱟᱥ ᱪᱟᱢᱩ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱦᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱛᱨ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱧᱟᱝᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱤ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱢᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥᱩ ᱪᱷᱚᱵᱪᱤᱞ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱤᱯᱟᱨᱟ ᱚᱞᱚᱪᱤ ᱥᱟᱨᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱮᱛᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱭᱚᱞᱟ རེ དན ཆེ ཤུན ཡིན ཅན དེ རང ཆེ དེ གོད གི ཡོན གི ཤིསམ ཟ ཉན ཇུ ཡལ ཤིསམ དེ ཁ ཤང གབ ཚང ཤི པི ཡང ཏམ ཏསིག དན ཅན ཁེན ཅན ཚོར ངོན ཤང ཅན ཏེ ཁུ ཟུང ཏེ ཆེ ཏུང དེ ཤིན ཡང ཆ ཚང ཚོབ ཏ གི ཏེ ཇུང ཡ མ ཐར དེ དན ཆེ གབ ཚང དེ ཅན ཅེ ལུག ཟ ཡལ

0: 야안자 Dina chandani ngi chena ma degung ge lenchen di nga go zhig yo nu lu chi tang wo zhu zhi gel. Le ma che rang chil ge er thong bu er gi je me nu de ser gu nu ga mang le shi tang. Le ge ja ge a ke pa ma ser gu nu ga leng shi. Le ter che ge zhen chen pa ma gi la ke ser gu nu ga mang le shi. Ga den tang sang ji chu su ge a long ta tar ser gu nu ge dong len shi. So num chi zhong ge pa yi la za che ka ser gu nu ga mang le shi. Adom bi ge wa mu cherang chomo ser gu nu ge leng shi ayang mu doma ge shangma la ri ser gu nu ge cheri khu la mu ja ge kha ta kar bi ngai yesim chon ser gu nu ge leng shi ji go di shi yo tinan da ne sendip she ji zgo nu thang mo ma ge len chen nga to pu zik ge la ba ren khu ge leng z ka ri wa to ne ri ta ra nga chun zo ke nang na la ba ren khu ge leng me nu chen ge ta thang ge len chen di nga go di shi ma tha ta ti la che te gung tak shi ni yin Rate upon Abatina Tering Lensen de Chi, Tumer Godrio Nulchi, Alama Tering Chilke, Ara Tombo, Gijil Menun de Sergunuga Manglen de Yin. Tina Tupun Ambaga, Degunga Warnan Tinja Ponyaga, Tatung Lensen de Jil Detang, Alama Tering Chilke, Manglen de Pansana Lachiker Samna, Natu Tatung Kanga Kaparangatang, Tugger than Chig, Tisum Nigger Sentinel Natang, Tugger than Chig, Tisum Nigger Sentin Chig. Тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг арнгахсам тэг гэлэм дэ капэр юм бор эргасэш тами мавша сэси сити рэтина тупус гэн гэлма капэр тон юу гэ чи тупун дэг капэр нэлэнс гэл вэй тупу чу дэм
1: о тэрэн дума дэм
0: дэм ян тина тупу гэ тэгун нга чу лэн чэн дэн гу сама тхайн капэр юм нуга сэйл дина цамдэни гожиг ё нуга лма чэрэн чэлк ар тонбу гижэл менун дэ сэргу нуга мэнлэнд чи тэгун гэ нга чу арнын тэнжи поня гэ татун гэ лэн чэн дэ жэл дэ тэн сэз гэлэг чи кэржи
1: о тэрэн дума тэн нэн кэ юнга чи кэрнэ ян
0: ади
1: Инти жигминага голкулва гани келек маңлады көтүгина агам дик саңсаң марчер лон ичек жаму
0: я тина таң жимга жима гелен сенин алава келек кенди саңсаң сергунуга маңланды чөри важын ты көтүгилаго
1: я катын че
0: чөме ке тина мен тетанга чөлен сенде нем бир гасы ше тина ник көдему
1: я тиму
0: я вей тупо чөдему вей тупо чөдему Chukpo chu di mui na. Ari, di na yung chukpo adatang maa shaa nugu shi njiri kalimni waatang zige di na mintatang atsu tatunga kalimde kapar yung bur rga sishi.

0: 야두부남바디나데군거타통글렌츠나스동츠데니조레첸디솜즈바통돈즘바체랑조마땅솜즈간커와체랑자키스타클와시글루
1: 촌친더라 알랑흑단숨기 촌친더라
2: 촌친더라 젠구샤숨기 촌친더라
1: 촌친더라
0: 자성TV 냥큰족부남바 최초대모이나 다르타 최초의 년신농신반대는 총문의 영적 년층큰 5개의 농층지 안안좀 근디젠지 아르그세 렌층 총친다라그 렌층긴 나대른가 렌층 돈증바 체롱로마긴 남바치 대릉영 문태때 나초 렌층들라 센신농노 아가세일 디나 대릉가 렌층디능아 니체남마 총문의 영적 년층큰등 중공 세코종의 종문문 세송니지 조집등 총은 5개의 농층등 암두 년층 총은 5개의 자름을 영적 년층큰 세코고 종 아르그니 리스레 예코라 영적 년층의 쥐 세코고 종 아르그니 큰지지 간집시비 샤바르게 포스트미 오지 스탄코이 덴신 덴더 스카브나비 큰 시에니 바 멘테테 고지시오비 창미 센시능쇼
3: 사비 담제 외목과 차진
4: 촘친 선누나 파시야 로시가
3: 미부 아름순제로수 월음 사득제제는 종회 파송거리니
4: 번금 빕진 차촌메도 녀금 빕진 낙스빅 담회 담증구 콩깡땅 성우연
3: 담결은 통과 양금과 여름을
4: 아직은 여름을 뚫지 않만군
3: 가망술 아르그니 계획자 올
5: 스파가 부탁미 우체의 땅회 단신잔들 시켜봐 나빠
6: 롱튼 등 자진 등지 땅큰 등 양큰 족보 나빠
7: 너지근 고체 등 땅모아 나빠 진란바 대모이나 打算去这个查清的门口干等等大龙那位西森庄家买的呢从容江中年轻康等中共在库中等等中某某西容你几组织等从容的我给了龙城等安度年轻从容的我给了战斗江中年轻康在库中我给你一块江中年轻去几个干这等在库中斯巴嘎布所进给你搭配参与公司也入住些比斯巴嘎布等没我叫当会担心战斗更安慰今天当村战斗就赢一赢
8: 레토브남바타니너브셔럭근자적근잔더게리다등이
7: 当地当会战的这个单是相当吧呢所以我们给予和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节和平节
6: Boromba, Donko Mamon Lopsin, Chumri Bimborumbab Shetzer, Jansu Gay Lopsin, Tang Thorman Gay Lopsin Yiki, Dansi Gergen Shemu, Shemji Homi and Zapton Gergen, Jakub Kapurumbe, Damton Shombi, Yolo Yigir, Chumri Chekipa, Argana Namji Loin Chandler.
7: Donko Wilpa, Shemji Ternicha, Donko Wilpa, Huachin Kanga, Tom Dupa, Kada Ripim Boromba, Argana Hiro Tondula.
6: Certain the Shanshin of Gandhi, Kala Serta, the one of Seria, see if Damshil Patterson, Ramantan Dum Dupa, Ramshon Lushil of Shamsi, Shinsen Sopi, Sosu, and of Serasum Lug.
9: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
7: རེ་ཏོ་པ་ནམ་པ་དེ་རང་གི་ཇིན་ཏི་ཏང་སུན་འདྲན་དེ་ཆུལ་ཚལ་ཡོ་ནོ་གི་འདྲན་ཤིག་པ་སོ་སོ་ཡིན་ན་གན་སུན་འདྲན་ཁིན་ནི་ཐོན་བིན་འདྲན་ཤིག་པ་ཐེ་པ་གི་ཨ་མ་སུན་འདྲན་ཁིན་ནི་ཐོན་བིན་འདྲན་ཤིག་པ་ཆམ་པོ་གར་ཅི་རེ་ཆུ་ནི་ལག་སུན་ཐམོ་སང་གི་ཁོ་ནམ་པ་ཡ་ར་ཁ་ཏག་ཏང་འདྲན་ཤིག་ན་ཤི་མོ་རེ
10: རེ་ཏོ་པ་ནམ་པ་དེ་རང་གི་འདྲན་ཤིག་པ་འདི་སོ་སོ་གི་ཇོ་ཇི་ཡིན་གི་ན་དང་ཧུན་འདྲན་དེ་གི་རྒྱམ་ཚན་དང་གཅིན་རང་ཅན་སེ་གུ་ནོན་དེ་རེ་དེ་ན་ཐོ་མར་དེ་རང་གི་འཇིག་ཏི་ཏང་སུན་འདྲན་དེ་ཆུལ་ཚེ་ཡོ་ནོ་གི་འདྲན་ཤིག་པ་དང་གང་སུན་འདྲན་ཁེན་ནི་ཐོན་བིན་འདྲན་ཤིག་པ་ཐེ་པ་གང་དགུ་དེ་རང་གི་ཁ་ཏག་དེ་རྒྱལ་ཐོ་མར་འདྲན་དེ་རེ་ Вот мы их там сейчас андани, терангах так хорошо мы то на циксом все гонори, гопо ханкор на камсом за гонори. Теранг тахари контанг там как часа, хачар гуда контанг цигах часа, мэвому контанг яках часа, там дуи контанг вангах часи. Там дуи абсан цуги, ламчин какавшиги, танчин ардиго кнаях, тахара чумян цугдади. Стимера канар дамна, шапи чарам шани, ломок нига вланан, дабчаган танган пени. Стеку хруманчун шигму, шапах там гасанде, нема теранг сомсону сона яна. Сачар тумэ дуварсам, нема харлур гантик, сту джекар царам менчада, мэ джанага чамшун аянчака. Вошли кесар дахсам, джару джакуб чорджира, сертан зойму зазан, затага яхи дунса, каркам зорвин дахсасам чумка. Темню угник цакан мэри дади, сту унгука ган тымти дадим, кипиран шик иркан буаран бэри. Стипурабка кухаран за иртам довир нама кында джебкирон дади. Тэрчи хобди кан угах мэрчиге, тимача кавлангар тиятавер, мэм обдих пял угах нагашихсе, тимача кан угах замрге, мазу тун юнарина. Юнна юнария, нема тэрон, вачих тамшин дандыргар, гинсан гопшугни, тачу жали шицуках тамзы чена, ягли чицука газы чена, тачу дэтара марджих жонжи за чена, камнишка пазы чена, тога марджив саминар, камби мавзун саминар закартани, тарачих шудзина юнария. Тата сулангар кап сувапках там зерде зоннари, ти сувапка чар зерде зоннари, яр чарчан бауя сахжев лэнз гоннари, вшака гитяга намцар тиз гоннари, яннар капка не чар кабрир, кака не чар кагрим, тата сулангар лилахи нага норан зэнсэ идади, сим самбиртани овламар гумгум идади, рынгях цихтурв жэнтон гуазу кундади, хсэр нагуэм бэв жэнрика лагазу влан чирон дади, Дэва кэхтэм шэн дандар кэргэн сэн дэвшугни, дэрэн ам джуэжур гунгунг нам нитэгна, гу нам нам би гоган дгэжэзэг, лугжэгтунг му саан чинэ, жэрэм нам би рэгэн дгэжэзэг артани, му кэка рам нига кэнзэ дады, рухургум зэн нигэн зэн зэтэрун дады, чэн нам баф шэ куа куртун цэг зэ, нам нам бах сэм дэв шаг зэтэрун дады, вчасэлэ нам кэлэн нан данда, варэлэ кэцэб ахан нан данда, хсэр курэ нямэ хар нан данда, зэ чэпшэ зэну джэм сэн тимэ ян лага. Та янна янария, вшэр ва кэхтэм шэз дэгэ джун дэм сону сонна янна, Дурчачи ва армунга гаян дандазари, дахтанг запам таигам цун дандазари. Дувшан на цикэ яркар джачи нив, ци нав цикэ лун дэв джангаман нив, ту нав тонган джуваға ерзам назари дара. Нима тэрэр нар мачи апухсар джихтам мавшик карта картанга тоннари, нар тамарджи ками танчинх чия тоннари. Ша чарчил ой мавшик ками вамнари, дун чарал ой мардун ками вамна яна. Тата цулангур тулла цикэ джаргу тата зубши дади, симган карка джашуга танга зубтанг дади, хсэр нахцанниге раму зубти. Ячунгур гочун зубши дади, ганкарка шага зубтиг тирун дади. Танга хабсан валу ши цупу, нга яг цуга нига чиг вша джуйда, нга чангарм зу чаг цупу, нга янжа нига чиг кар джуйда, зину джамцан тимиен лага. Та янна яннария, вширна ва кыхтам хвизе ко джунди, кутун зина чуку. Чими зика нига ва кыхтам хвизе ко нари, ивзи дади, мдорди зубчата суна янна. Тугмара уурм джукбэ манцуку нэрцур кэртам ди дара. Та маэм бэ тунчэ кэпшангу маазгтам дэр тэх чэтум шини юнугу. Та мунзэн зина чоку лхубсу гэн я туну нугун дими зэка нэ ахтан хвизэ конна рэс. Та маэм бэ хтэ их саджэ кэн нэ чэп зи онна рэв зина янна хтан хвизэ ко джун дэна хуэ лап джарви тун тэ цэгчур кэн нэ тагзэн хтан хвизэ ко кэс. Та янна янна рэя, та нэ хтан хвизэ ко джун дэм сону сону янна 자취 쳐들고 오고 내 괜찮 쳐들고 오고 내 돈냥 쳐들고 오고 내 니와 쳐들고 오고 딥슈그 니가 좀 점점샤도 손내야나 땅회색 고준댐 손도 손내야나 다 점부도샤내야나 대 타루와지가 쿠투노챤냐니 지금 점부도샤내야나 타루와지가 양 대 갸투스줄챤냐니 디미가 땅회인들라 자취만 보도요거스 Хуэрзывлам сонна яна, нянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянянян ri din nam nya ga nyom chunga kam che rang kur di wan da da ser rang kur di tang rang di ga khatsar ga nam ba di da di chur ger gen kha chunga na nu na cho kam che kar kum nam zin ga cher ong da di da chom chun na re re jem me ka ti lu khir che zer go cho che che jem me ka na chang go lo zori chu kar tu ta yer ga wa chu cho nyan na me ko go chu me ng to ni chu me ab gi rong chu chom na me ko oy Chora go tur digar tuk da mesazir go chushi chong yam pare shug da mesazir chum ni gmer jeb zari tir tir jeb zari chota mum shas kem ne mu cha men ni chong da da cher nga ma men ni din da da zari terang mo chu yat gar un da da mat cher un da da chang da mi lir un da da zi da din ya na ta chin nam ba su ho lang je ri ko chu lang je ari o yan to to su yan na de wo mer ka tan khu le ko ju ndi de paru pa la shir ti tem nu gu cha chu din a chu ko ni ya yan na re ta Tam artık satırbi yana çığın can bugün onu yıktan kuyunda ne yapıp kuyturma dağdı. Değer tam uşağızlıkla teyip şahını yana peru bazıga yelim göçtedi. Yelik çürtedi. Marı kızgın tanırttan. Kıça çıkızgın çamtın lazık baya tuğayanlara. Yağın işi kırka pembende o çimbo yok hep zinu demsen demeyin. Gani yok hep zinu yana tuğmer çimiri hep zinu. Değer tam uşağızlıkla apu koyun zi dağdı. Zagım doğun zi kuyturma dağdı. Da çıga çıga zıkı, çıga zıkı kamduk germer der, tam zıkı sorgu yantuk ırtani, nekşi ngembel haan dağıyı, ulu ngembel yağın dağıyı, ku tuntungum nir zodi, ula tuntung gırtab zod dadi, da nampın yuvarat gecu dadi, ligcem yuvarat gencu konudu yenna, da atam uvşasıkı cüşi hıhtam gıyı dadi, cüşi hıhtam gıyı kirun dadi, hıhtam gıyı mağarı ku kirun dadi, de çöndük ne lantuk şöndük gıyı dadi, sana cina mardi vurdi yekona mağarı okey, na, da su yenna yan hıhtam gıyı gır, gilsen için buğdari samgı yoğazin ucam sen tayın, oya, Тем чорен бачан сунив шата сунсу ка хум бузы гам чону сунна янара та тер чу хум бузы кызра сунна янна та хум бу чека сум чону сунна янна тар те ча ча ре на хум бу ре юну сав жалан ре на бда ху ре юну а те ча ча корт кызы мазу юну тар те ча ча корт ре мазу юну мне бда урта син не бди хун зу гону шар жа урта син шар ди чун зу гону ча ка чи мири ди на нара ту на хара ги да ди жан ту та та на чи ронда ди мам су а хама гм юр нан зу а вап чур чур чун ай чир ронда ди тар ор де мне ке кон зу ну ди нун ту ки ча ка чон зу ну ча ка ма ча ка ба ур чур чун ер ке бар ни ню ну ка да ка дан чи го ти дар го пам ту го ди на ни га да ра та хун бу чи ка си ng ta ka den chen ru go ma cha ngu shi yu ta jin nya kang ge zor nyang ge kang ge zo de go da da da na ta khu ge cha chu chu zo ri sam go yu ta ta khu ge gen san chu zo ri sam go yu de jam san ga ta ja kar san na ng cha ge ta khu ge dan der ma po zo khwer ko nur jam san ti mi ra yan na yan na ri ya ta khu ge ko jun dan der zo khwer na yan na de lar gen san chad ge yu ko jin na yan na chi ta ni sha ta su su ko cha ko man jung shi mo sha ba ta ge ha san da ni de ka ta u ni ge ni ba ni ya ni ge san ba san ba ni ja ji ba ni nga ka se tan ti mi ge cha chi wa ar mu ge nam da da ta sa ba ta yi ge chun da da de ko nu dang ge de ji ta sa ka san da sa ni ka ke mu ma na yang ta ku ge dan dar ma ge ko ko ke na da su da na cha ko man jung shi mo sha ba ta ge ha san ni ka ta u ta san dan dan do ku nu ge shi tin ji na cho ko ta san dan dan di ko nu ge ge san su da ri sam ge yo ta Oya, kimsin ha ni ta ni shada sona ye nari ya. Ta ta mu shazı ka to çı ta mu shazı ka man cha ga nyam nyor da li chi nu da di. Ta son da zen sık ka tali lak pa ga ti ge che chang ap tang da di. Ka che ta ma tang chi nu da di. Dor na tang di ka nga wi tam sen dan dan da som sona sona ye na. De po mun dar nyam ga nga ni de wa mi cha ka ye na kar tak tan nu. Oya, ri ni ten zeng ga ta ni shon ni sha chi pa mang u zi ga na ra kar tak tan nu. Та майм бисач тумэ даварсам нэмэ хэр нургэн тусто кэрням цу кагсам чэнг дуг цагэн кансэ макэрнар у дэбжэм дэтг зэрвин дэгэн цамэр мэлэм яар кэсэр кэм цу лэм гайир гайон рани таад нэ гөркэн гэзри даад ихтам гэ хор кызым дэ кэрун даад ихтам шэп бамэн азу орочин бовжэн там жуна уи та чин бовжэн та гадан лаптан даад ирэ уя ай мэдэр лэ хайо лам абсэм сэм чин дунгин гэ кэрун даад ихтам шэк картэн дими я харэ перни мацак кап шук та суя нара таш карсан кэ чат цуга кап шук дони маргэн тэндэр яна чук кэ чат цун чамтэн яна чук нэ нэ бэ там чэс шук суя нара Şu şirdi hale bacım onu çok nugun dimi ga kapşık ya hare ta soyuşa çer ona yanla da sonra kitap sen dandır mağa xwer nugo der kensel di samga yotdur o yanga çatonu nyam nyum di samga yotdur Sometimes you shot us on the area, second manjum, she was a back tamka has a cojundo, Mount Tokyapo Yanara, they are gonna ruin Sikarsanga, Dimig of Tapsin under Yakos, Huichirundadi, the Kurzik Tanga met Dickerson, Kara Talangidadi, Taka Kalangirundadi, Dimis of Kurdadi, Dona Murder and Bertekuramanimig, Shidi Harev Jirundadi, Tatasu Yanaka Manjum, she was a back tamka has a titati, Tamka Pesalo Donundanara, Tapsin under Kinsan Zirisanga Yotis. Ой, артемсен жетани шады соны яна, китап шендандыр дигиданы яна, кичи таны шартыныр гыни артемсен еконыри, ани таны кэттэри ба, кысам таны омырык гынарып картан ямагаз генара, ачу маним конфери дадиня бал хар суи дади, тей дадин жого йоннар ерзин ордемсен тай, дана батамсен сом соны соны яна, ой, китап хендандыр деко жунду хер конур, кичи нах суодыр исамга йозин ордемсен тай, тем чоры мачан соны чезгир ерзине яна, Ripton bo chatto na yo don sim memor dem ngang kor ni dem ngar chet ge lakim tie ko ni sam lu jax ma la pi se char ni ala chin sala rap tan ga she anya ni ko tre jart ga marum cho anya ni nam chu ja ba ko yo ni sap chet dan nap tan ko ni usig ti la cha nap ja don ta sha cha nak chi ni ta ta sha cha nap ja don me ra cha nak chi ni du ga chu za ri ja don la no ra cha nak chi ni ka ta ka rar ba ga nam na yo ni ngar chet kor gon par go na yo ni ra sa ka ra pa ta ga na yo ni kwan sa ga nyak tup ka ko cha kun da di ya chung gor go chung si ka ker ka cha ga ti ga da di Sam tu cinggal mana kambum dan dari tu cinggal hamnya kerun dan dalam kiat sekemat ni bisa milik dan mazani untuk naya abjun dan kamsum dek ni. Kau main juga jamu sendi migo. Ungkam kam kiat pantat tan dan dalam juga ergo murkin dan dapat bersari wan dan dah kau galang kamnya dan dah terus kecian dem kirgan dan basom sono sono na macam kima turun ergar jeff tak tahu hendak susu kaya nara kecai kermu konsum ya kono tu cai imdo kenyang kuri ya kono dasu ya nara ngatu samir ngari ngusan kono rezin wajar tak hitung kono rezin urjam sendi migo. Tim turun macam suni cedir rezin na. Мочур нөгөрөг гэжэрсэн хтан хүйзэг гожун дэ туга нацу цамин нэб дэвсан бил сэм чиг нөвшиг чиг тари кэн ям назы гэртаны хо нямж гэ дуамя нямж дэр дэ тэрон дады дарчэн на вартай та урцар гэзэ дады дэг нэг гочэг мэр унжэв рог дэ тэрон дады дарчэн ла ки нэм асэр тар гэ дэг чэн нэм ням тэн тэн тэрон дады дэлли кэм кэна мэр дун ням лэзэ дады зэ кам кэна мэр дун ням зэ тэрон дады дарчэн на вартай та урцар гэзэ дэг нэг гочэг мэр унжэв рог дэ тэ кэртэ о ням жэн зэр дэ кэ кэр ун ням кэр дэ дады дэм цэгэр нэп чэн кэцэр зэ дады дэ ла сэм мур чэп дэн зэ тэрон дады ма ана я наранга чаке мачурнгар кэр жерсэ хтан хүйнда сүшуга кэмэтүн хүргүр ликан лур жирдин жожун досу тавша качыннанга тул чинзэри самга юр жерен чиннон барса чинзэри самга юр шир шаты соне я наг агу качын уп басангам кэр кэр кэр цы мурду аня ми ватып жинда мен таати сунам го чырмам юк сух ерге мазадан пайр лугар мэг деми я нирам кэр чарчага датып жер го дерга чарчага эмда тимира кага мэсэге абдандыгым чул данда чэнэг дум данда юк кэркам нин зунгэ тэ мачурнгар кэр жерсэ хтан хүйнда гожунда ён нэретэр ён нэ Terang of Shaka to have done your new Tokurum or Mahuion as a Gatan in the Tinaba. They have tough with a good showroom door to the Matinaba that I've shed in with them sent me. Yena Taja Carson got terminated with Tirkip Kotun some damps on us on a Yana, Tarik Badina Chok, Wurung, Jemjik Bamazak, Jemjik Inuda, Yana Yitran after Kosona Yana, Walk of Tanki the Kodu, the Tomer, Tuck of Tanya, the Patakun Jerton, Takam Sambuni Gerante, Takam Sambun, the Kotunji of Jini, Wakam Tamatan Gaton, or Relisti Sanga, Kosanga Ama, Matam Chalarji Oko, the Langirzi Nasayan, Matam Chalahayoko, the Langihana Sayan. Тай да ди ди ди нара мир та гачып дисэкэ дисэкэ та нинэ машите не чун кэмати ди чун хыматас дона уб марыкэ ушор динг та хуйгэ тома ям зэтэр онда ди та жа карсан домцы кожого нур демсэн тимири та маям бе тонг игнян гана на я нара шэрэб ла хуйб жак бим дос о я ди на ам чоза сона я нашыг дом жак гызы ёнэри дона ба там ча сун гонир на мак та хуй ёнэри го Oh, yang tertib sana yang nara tahu merdeka kau jundi, nara ngamuran kau lamca muran kau awa aku yok kerang artikrap tepun zam kerang kau ganap zonte, terkta kau merdeka kau jundi tak kelaga karchun zirip dina yang mata taga racun zamarip dina yang ter, wah ikhsar tu mamsa kau ngaku ni nafsu kau merdeka yok kerdi nurjam senti me yang, tamat tu terjadi taruh kerkeda cedu kau jundi, artikrap cum cum lirip syar ter nazar jadi, kanat tu zaman do wah kerja utama mabda kau. Kosong hanam kerja jaksam dasar kita nak dada yo dina, wujud kujur tak kau yo cerun dada dini miga yang nara yang syarshu yo kedara ta yo nara zirjir, dasu yang na canik dada gajam tiga cepu ini mekar dinaur jam sen tay, tata yang na yang nara ya tamu syarz kau kau kacin awa pesan ha,
9: Атыгтана терэнгта жигди тансун дандын дина цэлоно гэн даншипа на байна та терэнг куна картэг тхона жигоно куна ба самбуджэл атыгна кэрчу арэри гэ вшали царну гэ вжигни танжиг ин ната шандым гэргэн на ба гэта кэра туг мэгнё сигрэни гэ чапра ти талтын карма ти гэрэл тэгна варкэм дэ ин гэна армалун данкэл тобин даншипа тгтэр гэ тамшил гэрэ тэгна киш ачу гэ жожэ ин гэна гаржинт тамхуй гэр гэцэн да ти гэлшин рожэн жэл самэ гасэн аро

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Цэцэгэн чигнэ жангүгэр гэргэн намба тэгжаазг мавзян. Цэгнийгэн чигнэ жаркэг гхтамсяпа намби качэр арнян чизэг махтан. Цэгсэмгэн чигнэ жачиш таммуа намби ngаджар жилуа чиг машкэр. Яа, гаян гэртау капгүгүр, нарчэвдэ чэ суагүр, нархэдэ ямы учугүр, нартан курлу чэрдэнгү. Тобиртан на хазгү, хатэ нярум чэндэгү, хунйртан на хазгү, хатэ чопэ чэвлэгү. Тотте санчинг луайн, варте санчинг луайн, луарцки мамнын гур, матте санчинер жемайнер, жемавлай мамнын гу. Цызырами гдуагу, бамбалы кынжамбагу, яка чучусынжагу, макарджим утынжагу. Нугман хортун чинжагур, нга маттар кыршанжагур, жепар жагзып кынжагур, мы павари капгур гу, цишпнер жаму тялагу. Лыгым вому хондругу гур, кымы пана жинжигу, кукту санкинжанжагу, кукмы чыр утынжагу. Качны юмуркенгугу мыдымхау кысыргу зердэнгэрти мыдыгу кума лыгтунтигэнжагу сыкпанзо хакургу стрэчны кырчны памжагу стрэчны кырчны памжагу тумар жергошинжагу нарфуртунчын чамагу торджасанчын навайнер навар пэймагэнгу рынэн нефтинагы жизгу дива танкырхшыгу жангу тотжасатыкэн тэнтэрман наюдэр мата жезур замзы кынайыг манлатыкэн тэнтэртон наю тотдэрэрэб замзыгым тонайыг сяпчын чүрки юмугзыг тотжаягсын тэнаасын Хэрнэг лангэдэр гоуч гэрмати ягсэн тэнасэн дурнаар тав мэн хавын хав хунрын мав шмуг нэр гоён гаян нда тамамж жарэси жас делэх

chukka satani zongi. Ndaadu ora cha kanzinga, chayil khisam sabzgan chino ga, alamag tamchiko ga, jaka langi. Siyamag rjiatso mongo chakladi nura lagma tamchiko ngo gartangzi. Tani, khichag zongo mongful ka shogo zhani, rgo tamchiko shi. Arabja ga khunta chiwa khani, huakang ga galara zong. Yantok songkur rgakukta, Штетун томбур гышук сукка шямкка зон юну шкелэнги нданду чирги хади капта арабжага гамаг муу чигчиг нини гитанги тани ятугта гамаг муу хорди хвати тамчигу шкелэн цыги ди кава глун дама гырджиса арамчы ндамакрлау самдыра Targuta nrozanga tsamil largul. Njansira largul mbamla. Qadonzinda aranchin tukwa suka. Shiamtani arananga nchankib lombu. Shagdi tigrim tamjiko. Nzikang humakka. Nda tamjiko chan mbambib. Nyamnang mebari kwartukta toni. Shiamakka jamni. Хчембо арнга гдун авали ямал тухца замбо ниги арджеб гынини чендо нига фшари томар ндамара арнга нига тги чентри арджеб маун сунгун уркава че шентнини тамчинда нжери нуркава ндамата тишуга нан тангзи тади калончин цажанг дамага Chiatonti ugni yarab jayi taga sa tangzi. Ndamayang, chiatan nungur jabzigra, kochibra sunak tortonu martuk jang magnuzi. Ndrama kirlawara, tukunca nigayang tagi. Chiantba ikunur kapte, tukunca gara chita ghanungar chinuga. Ndrozang chamitra, sewa kanga niga tagi. Tung tung kar jigri yitzim zga xinu kar jepa maa xung nus kapte. Ndama ga sera kengarang ga shkila shuka yangi che zinta maara chile tong tong zga. Yang shtakhul cha chung ra. Wa amir niga tagi. Ndung kar jigri inu thama cha chung te ndomi zge zge zi tong zga. Yang si ga yitra kong nga che tawi shtabta ga li khishi sikta tong tong zga. Tani arjakun tsandu ti monchung arinchingi chingu madona haran juchi ikunur nyamta sukchuka chigaji kashi tagasa tangzi. Yang chikhsi ka avlastang rikikhsi jayi. Zyaba gamag mungu ka tukhtanga nani chungtang chika tsangman chorang chu khayi. Gamag chikcha nishtong lakzi ka ngor gir tangzi. Tani pochanga nangzul ka nūra garīgirā, xīngā tā, njādā tā, ārā tā rā kūmsūn tāmchī kū, khūl gā yūshū tāmchī kū, samjī mā chēpā, chāng mē pā tāmchī kū, hūng gā tāyī, ar zūng gā jā lāyāng, tār tā rā vlāngī, ar jālun khuatī nām lāyāng, anāng pā tā jāmpil, mbamag nām lāyāng, nūmbab tāngchī vijagī, ar zūng sūsū zūng xūng, Sōr jā tāmbārā. Lōng sōrga sōkā jīg tsārdi. Nīmā xīcim gā tītēnē. Gālāngamā gā jā khūngā tōnī. Tī nyāngirā rindrīng gā. Ardara gā yīnī. Sāpā tārung gā līmā gā mbōmchū kūmālā. Siyamtā tā ndāmi khuantāng jīvā. Chamir gā sārjāng gā nā tāwā. Argābdi tūrjilu yamatā. Wātār chūngnā gā yamil. Stagrung tsamil tukjilag sambu huna nirchin chanchil. Arani chiwun babu ga loglong xerzung ga rgo toni. Xingla tikar mu ga gadongjila. Xingmo toni skate changa yinchin tangi. Xichigzung chatayungu zinura nyamta. Di nguanshu ga xerwa gadongzun kukra. Stagrung ga kukni chamba chutsuriri tang. Kolombo rinchin chukwa sukwa, chak ndarjang dawa ga ngangni zansa zungi dadi, yang alamak ka thurim ga
харлон тунзон секунута, стиаран харнур нямта, гаиринта, омбаг хукузун. Лоным хсэздун штыгзун ра, ди шуган дамаг хукузун. Нэвзун сэрэр дэмчик сэджута, хсэраг хунгузун. Сиянзун аямкэр ранжу сэджута, нэмбабаг зун. Хчэгзун янсэ санкута, хтыгзун сэджута, хуаун кванруги шинлабра. Арамни чапар чана тэни, джамэл санчны кэсэр джавута, арнийчинга мэра, арнимэк ланжи сукка, кэнчин джанда чашан. Нжихтэн мэйэр джаву цэта жигди, уаркэнга галанзун уармата, кэлэн джан цосун рнгабжага зунэ. Штанхук шукжага кэсоны, арабжага гамахун, ᱛᱤᱡᱟᱨᱤᱜᱟ ᱠᱚᱱᱥᱚᱡᱚᱝ ᱛᱷᱤᱥᱮ ᱫᱟᱣᱱᱚ ᱠᱷᱟᱨᱱᱫᱟᱜᱟ ᱥᱩᱜᱤᱡᱟᱜᱟ ᱟᱨᱟᱵᱡᱟᱜᱟ ᱜᱟᱢᱟᱠᱟ ᱟᱨᱟᱫᱨ ᱠᱟᱢᱨ ᱟᱨᱡᱟᱥᱢᱜᱟ ᱥᱟᱛᱜᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱟᱨᱡᱚᱝ ᱴᱤᱞᱟᱝ ᱥᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱜᱞᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱛ ᱟᱨᱱᱤᱡᱟᱜᱟ ᱠᱟᱭᱟᱱᱴᱤᱜ ᱴᱚᱠᱚ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱡᱟᱭᱤ ᱥᱮᱨᱟᱜᱟ ᱠᱟᱞᱩᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱟᱴᱤ ᱛᱩᱞᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱥᱚᱪᱤᱨᱱᱟᱡᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱞ ᱦᱩᱱ ᱥᱚᱜᱱᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱠᱟᱞᱟᱝᱜ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱨᱮᱨᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱦᱟᱢᱱᱤ ᱞᱟᱝᱡ ᱯᱚ ᱜᱟᱭᱜ ᱡᱤᱞ ᱛᱩᱠᱨ ᱥᱚᱠᱚ ᱢᱟᱢᱮᱱ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱫᱤᱠᱯᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱢᱥ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟᱢ ᱪᱩᱜᱟᱨᱮᱢ ᱵᱩᱪᱤ ᱜᱟ ᱟᱨᱡᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱥᱚᱝ ᱜᱟᱱᱤᱢ ᱵᱩᱜ ᱜᱚᱨᱫᱚ ᱪᱩᱠ ᱥᱛᱟᱨ ᱪᱮᱱᱩ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱭᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱥᱛᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱩᱛᱟᱭᱚ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱴᱤᱜᱤ ᱭᱮᱛᱟ ᱱᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱥᱱᱤ ᱡᱟᱝᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱭᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱱᱫᱟᱥᱛᱤᱠ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜᱥᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱥᱤᱭᱨ ᱯᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱪᱩᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟᱨᱢᱩ ᱥᱤᱭᱨᱫᱩᱝᱜᱟ ᱠᱷᱛᱤᱨᱜᱩ ᱥᱤᱥᱤᱝ ᱟᱨᱡᱟᱝᱠᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱭᱨᱜ ᱤᱧᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱭᱨᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱜᱞᱟ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱜᱤᱣᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱷᱥᱚᱢᱟ ᱪᱤᱴᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝᱜ ᱪᱷᱟᱢᱭᱩᱜᱛ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱭᱨᱜ ᱥᱤᱭᱨᱫᱩᱝᱱᱤ ᱞᱚᱠᱷᱥᱢ ᱥᱚᱱᱩᱜᱟ ᱡᱤᱥᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱨᱡᱟᱢ ᱪᱚ ᱠᱤᱥᱨ ᱪᱮᱣ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱞᱟᱜ ᱞᱚᱝᱛᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛ ᱪᱟᱜ ᱜᱟᱜᱢᱟᱠ ᱥᱯᱟᱨᱡᱤᱞ ᱚᱪᱤ ᱡᱟᱠᱷᱞᱟ ᱠᱟᱱᱚ ᱪᱮᱜ ᱠᱷᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱟ ᱦᱩᱱ ᱪᱚ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱪᱟᱜ ᱜᱟ ᱠᱩᱨᱫᱚᱱ ᱯᱷᱟᱵ ᱡᱩ ᱛᱤᱞᱟᱣᱟᱵᱤ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱨᱫᱮᱠ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱟ ᱦᱩᱢᱚᱜ ᱫᱟ ᱜᱩᱯ ᱤᱨᱠᱟᱥᱟ ᱞᱮᱣᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝᱡᱤ ᱠᱟᱜᱢᱟᱜ ᱴᱟᱜᱴᱤ ᱠᱟᱨᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱛᱟᱨ ᱵᱟᱡᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱜᱚᱜᱢ ᱭᱟ ᱛᱚᱝᱨᱟᱢ ᱯᱟᱯᱤ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱞᱟᱞᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱩᱝᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱨᱠᱞ ᱛᱚᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱠ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱜ ᱪᱟᱝ ᱜᱚ ᱦᱚᱢᱵᱚᱞᱟ ᱢᱚᱱ ᱛᱚᱝᱪᱩᱝ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱥᱱᱛᱤ ᱢᱚᱱᱪᱩᱝ ᱜᱚ ᱢᱵᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮ ᱵᱟᱫᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱣᱤᱱᱤ ᱪᱟ ᱴᱟᱝᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱴᱟᱝ ᱱᱩ ᱡᱟᱜ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱴᱤᱜᱤ ᱭᱮᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚᱞᱤᱜ ᱱᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱢᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱪᱤᱛᱟᱜ ᱪᱚ ᱪᱚᱜᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮᱝ